В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 9 июля в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. США нанесли новые удары по Ирану. НАТО возьмет на себя больше ответственности за оборону Европы. Трамп заявил, что США позволят Украине производить ракеты «Патриот». А сейчас обо всем подробнее. Между Соединенными Штатами и Ираном вновь разгораются боевые действия. Центральное командование США сообщило, что оно нанесло новые удары по этой стране. Центком опубликовал сообщение об этом в социальных сетях в среду. В нем говорится, что целью данной операции является ослабление возможностей Ирана угрожать свободе навигации в Ормузском проливе. Накануне американские вооруженные силы нанесли удары более чем по 80 целям в Иране. Несколько иранских средств массовой информации сообщили о взрывах в южной части страны в среду вечером. Информационное агентство «Мехр» сообщило, что системы противовоздушной обороны реагировали возле Бендер-Аббаса. В других сообщениях говорится о повреждении портовых объектов в городе Чабахар, а также падении обломков на одну из больниц в данном районе. Выступая ранее в этот же день на саммите НАТО в Турции, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп угрожал вновь ударить по Ирану, заявив вместе с тем, что ему не нужен долгосрочный конфликт. Трамп сказал: «Полагаю, что все происходящее закончится очень быстро, и мы только добьемся большей безопасности, в том числе для нефти». Он также сказал, что уже не уверен, что хочет заключать сделку с Ираном. Перед этими новыми ударами в эфире иранского государственного телевизионного вещания Пресс-ТВ вышло предупреждение о готовящихся атаках США. При этом приводились слова источника о том, что если Иран вновь подвергнется атаке, то он закроет Ормузский пролив и будет бить в ответ. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил в социальных сетях, что США, нанеся удары во вторник, нарушили механизм соглашения. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи также опубликовал сообщение, в котором говорится, что иранцы не грубят в ответ.

на грубость, а отвечают действиями. Президент США Дональд Трамп на протяжении некоторого времени призывал других лидеров НАТО взять на себя большую роль в защите Европы. Теперь они подтвердили, что готовы нести более весомое бремя. Лидеры встретились для проведения двухдневных дискуссий, которые завершились в среду в столице Турции Анкаре. После встречи генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил: «Этот саммит показал, что наш альянс сильнее, чем когда-либо. Альянс, который един и готов защищать каждый сантиметр нашей территории». Лидеры опубликовали заявление, в котором выразили единодушие в поддержке Украины. Они объявили о пакете военной помощи в размере 70 миллиардов евро или около 80 миллиардов долларов в 2026 году и по меньшей мере в таком же объеме в 2027. Трамп приветствовал этот шаг, заявив о колоссальном единстве. Он призвал членов ускорить реализацию плана по увеличению расходов на оборону до 5% ВВП. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о намерении разрешить Украине выпускать ракеты, используемые системой противовоздушной обороны «Патриот». В среду на полях саммита НАТО в Анкаре состоялась встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп заявил, что США дадут Украине лицензию на производство ракет «Патриот» и передадут необходимые для этого ноу-хау. Украина сталкивается с необходимостью повысить потенциал своей ПВО для защиты от российских ракет. Зеленский неоднократно подчеркивал потребность в ракетах-перехватчиках. В ходе встречи с Трампом Зеленский заявил, что американская система «Патриот» в настоящее время является лучшей в защите от баллистических ракет. Говоря о дальних ударах Украины по нефтеперерабатывающим заводам и другим целям в России, Трамп заявил: «Это эскалация, но вместе с тем это эскалация, которая может помочь привести к окончанию конфликта». Министр обороны Японии Коидзуми Синдзиро выразил Австралии и Новой Зеландии намерение Токио активно сотрудничать с этими странами в целях создания новых кораблей на основе японского фрегата. Переговоры Коидзуми с министром обороны и промышленности Австралии Пэтом Конроем и министром обороны Новой Зеландии Крисом Пенком состоялись в среду в Турции. В ходе переговоров Коидзуми заявил, что встреча проходит очень своевременно, сразу после того, как Китай произвел испытательный запуск ракеты с подводной лодки для того, чтобы обменяться мнениями о ситуации в регионе. Коидзуми отметил, что он искренне признателен двум другим участникам за содействие. Коидзуми говорил о совместной разработке Японии и Австралии новых кораблей на основе фрегата класса «Могами» морских сил самообороны Японии. Он также упомянул то, что Новая Зеландия рассматривает этот фрегат как один из вариантов кораблей, которыми намерена обзавестись эта страна. Коидзуми выразил намерение Токио активно сотрудничать. Глава гуманитарного агентства ООН призвал страны продолжать оказывать помощь пострадавшей от землетрясения Венесуэле, заявив, что в результате катастрофы еще 1 300 000 человек нуждаются в гуманитарной помощи. В настоящее время заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам и координатор по оказанию чрезвычайной помощи Том Флетчер находится с визитом в этой южноамериканской стране. Его визит состоялся после мощных землетрясений магнитудой более 7, произошедших в стране 24 июня. В среду Флетчер и министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль провели онлайн-брифинг для представителей разных стран, посвященный текущей ситуации. Хиль заявил, что число погибших превысило 3600 человек. Около 18 000 человек лишились своих домов. Он также выразил благодарность за помощь, оказанную другими странами. Флетчер сказал, что даже до землетрясений в Венесуэле нуждались в гуманитарной помощи почти 8 миллионов человек. Он добавил, что в результате произошедшего бедствия этот показатель вырос еще на 1 300 000 человек. Он также заявил, что в течение следующих 6 месяцев потребуется еще 296 миллионов долларов для поддержки гуманитарных и восстановительных работ. Флетчер призвал другие страны продолжить оказание помощи Венесуэле. Он сказал: «Международная солидарность не должна заканчиваться, когда мы продолжаем поисково-спасательную операцию и переходим к следующему этапу». Представители стран заявили о своем намерении продолжать оказывать поддержку Венесуэле. Однако остается неясным, удастся ли обеспечить достаточное финансирование. Аэропорт в городе Вадзима, префектуры Исика.

и со всего мира приедут, поддержав тем самым усилия по восстановлению района Ното. После этого в аэропорт прибыл рейс из токийского аэропорта Ханеда. Пассажиров приветствовал персонаж Пикачу, наряженный пилотом. Он раздавал им стикеры и брошюры о достопримечательностях Ното. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня на нашем 19-м уроке мы научимся говорить, что вы хотите купить. Во второй части урока мы поговорим об использовании кредитных карт в Японии.
1: Студентка из Вьетнама там живет в общежитии дом Харусан. Она хочет съездить на Хоккайдо на севере Японии со своими соседями Мия и Кайто. Чтобы подготовиться к суровой зиме на Хоккайдо, там и Мия пошли в магазин купить перчатки.
0: Послушаем диалог сегодняшнего урока.
2: Сумимасен. Тебукро га хосин десу га.
3: Тебукро ва кочира десу.
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: ?1900 円です。
2: カードは使えますか
3: はい、使えます。
0: А теперь разберем фразы по порядку.
1: Там обращается к продавцу.
2: すみません。
0: Прошу прощения.
2: 手袋が欲しいんですが。
0: Мне нужна пара перчаток.
1: Продавец отвечает.
3: Тебукро ва кочира десу.
0: Перчатки вон там.
1: Мия видит особенную пару перчаток.
2: Коре аттакасо.
0: Эти выглядят теплыми.
1: Там меряет перчатки.
2: Ии десу не.
0: Хорошие.
2: Коре икура десу ка?
0: Сколько они стоят?
1: Продавец отвечает.
3: 1900 йен десу.
0: 1900 йен.
1: Там спрашивает.
2: Кадо ва цукаемасу ка?
0: Вы принимаете кредитные карты?
1: Продавец говорит.
3: Хай, цукаемас.
0: Да, конечно.
1: Температура воздуха на Хоккайдо зимой часто опускается ниже нуля, поэтому там правильно сделала, что решила купить теплые перчатки.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Сумимасен. Тебукро га хосин десу га.
3: Тебукро ва кочира десу.
2: Коре, аттакасо. いいですね。これいくらですか
3: ？1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока: мне нужна пара перчаток.
2: 手袋が欲しいんですが。
0: Запомните ее структуру и сможете говорить, что вы хотите купить. Вот что значат слова в этой фразе. Тебукуро – это перчатки, а хосин десунга – мне нужны. Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите что-то купить и просите продавца показать, какой товар продается, добавьте частицу га к вещи, которую ищете, и получится «Хосинь десунга». «Хосинь десунга» – это и прилагательное «хоси», которое означает «мне нужно» или «я бы хотел», с «н десунга». После него «н десунга» – эта фраза используется для объяснения ситуации собеседнику и побуждает его ответить.
1: В таком случае после «тебукуро» – «перчатки» используется частица «га» и «хосинь десунга». Все вместе получается «тебукуро га». Хойшин десга. Мне нужна пара перчаток. Послушайте и повторите. Звучать будет более естественно, если вы слегка понизите интонацию в конце предложения.
4: Хошин десга. Тебукро га хошин десга.

0: 手袋が欲しいんですが。
1: А теперь давайте послушаем диалог, в котором собеседник говорит, что хочет купить в магазине.
2: すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
3: そうですね。このお菓子はいかがですか？
4: Давайте разберем значение фраз.
2: すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
1: Прошу прощения, мне нужен сувенир с Хоккайдо.
4: Это междометие, похожее на... Оно используется для привлечения внимания. Омияге – сувенир. Если вы не знаете, что привезти в качестве сувенира, задайте этот вопрос продавцу, и он поможет выбрать.
3: そうですね。このお菓子はいかがですか?
1: Давайте посмотрим, как насчет этих конфет.
4: そうですね。Посмотрим. Используется, когда вы раздумываете над ответом. Коно окаси означает «эти конфеты», а икага деска – выражение, которое используется, когда кто-то что-то рекомендует.
1: Послушайте и повторите.
0: Омияге га хосин десу га. Хоккайдо но омияге га хосин десу га. すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
4: А теперь попрактикуемся с другими примерами. Предположим, вы ищете традиционный японский платок для упаковки. Скажите продавцу, что хотите его купить. Платок для упаковки – это…
0: Фуросики. Фуросики.
5: Сумимасен. Фуросики га хошин десу га. Сумимасен. Фуросики га хошин десу га.
4: Другой пример. Вы гуляете по городу, и вдруг начался дождь. Скажите продавцу в конвине, что вам нужен зонт. Зонт – это?
0: Каса. Каса.
4: Попробуйте.
3: Сумимасен. Каса га хошин десу га. Сумимасен. Каса га хошин десу га.
4: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит там. Она произнесла ее, когда обращалась к продавцу, оплачивая покупку. Попробуйте запомнить фразу целиком.
5: Кадо ва цкаемаска?
4: Кадо ва цкаемаска означает «можно оплатить кредитной картой». В данном случае кадо означает кредитную карту, кредитто кадо. Можете показать свою карту и спросить. Коно кадо ва цкаемасу ка?
1: А теперь послушайте и повторите.
0: Кадо ва цкаемасу ка?
1: Послушайте диалог сегодняшнего урока еще раз. Обратите особое внимание той части, в которой там говорит, что она хочет купить.
5: Сумимасен. Тебукуро га хошин десу га.
6: Тебукуро ва кочира десу.
5: Коре аттакасо. いいですね。これいくらですか
6: ？1900円です。
5: カードは使えますか？
6: はい、使えます。
7: ハルさんの知恵袋。
1: Время рубрики «Советы Харусан». Сегодня мы расскажем о кредитных картах в Японии.
4: Настя, вы пользуетесь кредитной картой в Японии?
1: Да, иногда. Кредитки принимают отели и крупные магазины. Также удобно оплачивать покупки в интернете. Но иногда меня удивляет, что многие места не принимают карты.
4: И правда, хотя кредитные карты и все прочие формы безналичной оплаты давно не редкость, в маленьких магазинах и заведениях в ненаселенных районах иногда принимают только наличные деньги.
1: Это может стать проблемой для иностранцев.

0: иностранных туристов.
1: Число магазинов, принимающих кредитные карты, растет. Некоторые банкоматы позволяют снимать наличные деньги с кредиток. Банкоматы в почтовых отделениях и комвини часто принимают зарубежные карты.
0: И все-таки будет лучше иметь в запасе определенную сумму наличных денег и проверить, в каких местах вы сможете оплатить покупку картой, а в каких нет.
1: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
0: На следующем уроке Там и ее друзья отправятся на Хоккайдо и попробуют местные деликатесы. Оставайтесь с нами!

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Данный информационный выпуск был записан 9 июля в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. США нанесли новые удары по Ирану. НАТО возьмет на себя больше ответственности за оборону Европы. Трамп заявил, что США позволят Украине производить ракеты «Патриот». А сейчас обо всем подробнее. Между Соединенными Штатами и Ираном вновь разгораются боевые действия. Центральное командование США сообщило, что оно нанесло новые удары по этой стране. Центком опубликовал сообщение об этом в социальных сетях в среду. В нем говорится, что целью данной операции является ослабление возможностей Ирана угрожать свободе навигации в Ормузском проливе. Накануне американские вооруженные силы нанесли удары более чем по 80 целям в Иране. Несколько иранских средств массовой информации сообщили о взрывах в южной части страны в среду вечером. Информационное агентство «Мехр» сообщило, что системы противовоздушной обороны реагировали возле Бендер-Аббаса. В других сообщениях говорится о повреждении портовых объектов в городе Чабахар, а также падении обломков на одну из больниц в данном районе. Выступая ранее в этот же день на саммите НАТО в Турции, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп угрожал вновь ударить по Ирану, заявив вместе с тем, что ему не нужен долгосрочный конфликт. Трамп сказал: «Полагаю, что все происходящее закончится очень быстро, и мы только добьемся большей безопасности, в том числе для нефти». Он также сказал, что уже не уверен, что хочет заключать сделку с Ираном. Перед этими новыми ударами в эфире иранского государственного телевизионного вещания пресс-ТВ вышло предупреждение о готовящихся атаках США. При этом приводились слова источника о том, что если Иран вновь подвергнется атаке, то он закроет Ормузский пролив и будет бить в ответ. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил в социальных сетях, что США, нанеся удары во вторник, нарушили механизм соглашения. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи также опубликовал сообщение, в котором говорится, что иранцы не грубят в ответ на грубость, а отвечают действиями. Президент США Дональд Трамп на протяжении некоторого времени призывал других лидеров НАТО взять на себя большую роль в защите Европы. Теперь они подтвердили, что готовы нести более весомое бремя. Лидеры встретились для проведения двухдневных дискуссий, которые завершились в среду в столице Турции Анкаре. После встречи генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил: «Этот саммит показал, что наш альянс сильнее, чем когда-либо. Альянс, который един и готов защищать каждый сантиметр нашей территории». Лидеры опубликовали заявление, в котором выразили единодушие в поддержке Украины. Они объявили о пакете военной помощи в размере 70 миллиардов евро или около 80 миллиардов долларов в 2026 году и по меньшей мере в таком же объеме в 2027. Трамп приветствовал этот шаг, заявив о колоссальном единстве. Он призвал членов ускорить реализацию плана по увеличению расходов на оборону до 5% ВВП. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о намерении

не разрешить Украине выпускать ракеты, используемые системой противовоздушной обороны «Патриот». В среду на полях саммита НАТО в Анкаре состоялась встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп заявил, что США дадут Украине лицензию на производство ракет «Патриот» и передадут необходимые для этого ноу-хау. Украина сталкивается с необходимостью повысить потенциал своей ПВО для защиты от российских ракет. Зеленский неоднократно подчеркивал потребность в ракетах-перехватчиках. В ходе встречи с Трампом Зеленский заявил, что американская система «Патриот» в настоящее время является лучшей в защите от баллистических ракет. Говоря о дальних ударах Украины по нефтеперерабатывающим заводам и другим целям в России, Трамп заявил: «Это эскалация, но вместе с тем это эскалация, которая может помочь привести к окончанию конфликта». Министр обороны Японии Коидзуми Синдзиро выразил Австралии и Новой Зеландии намерение Токио активно сотрудничать с этими странами в целях создания новых кораблей на основе японского фрегата. Переговоры Коидзуми с министром оборонной промышленности Австралии Пэтом Конроем и министром обороны Новой Зеландии Крисом Пенком состоялись в среду в Турции. В ходе переговоров Коидзуми заявил, что встреча проходит очень своевременно, сразу после того, как Китай произвел испытательный запуск ракеты с подводной лодки для того, чтобы обменяться мнениями о ситуации в регионе. Коидзуми отметил, что он искренне признателен двум другим участникам за содействие. Коидзуми говорил о совместной разработке Японии и Австралии новых кораблей на основе фрегата класса «Могами» морских сил самообороны Японии. Он также упомянул то, что Новая Зеландия рассматривает этот фрегат как один из вариантов кораблей, которыми намерена обзавестись эта страна. Коидзуми выразил намерение Токио активно сотрудничать. Глава гуманитарного агентства ООН призвал страны продолжать оказывать помощь пострадавшей от землетрясения Венесуэле, заявив, что в результате катастрофы еще 1 миллион 300 тысяч человек нуждаются в гуманитарной помощи. В настоящее время заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам и координатор по оказанию чрезвычайной помощи Том Флетчер находится с визитом в этой южноамериканской стране. Его визит состоялся после мощных землетрясений магнитудой более 7, произошедших в стране 24 июня. В среду Флетчер и министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль провели онлайн-брифинг для представителей разных стран, посвященный текущей ситуации. Хиль заявил, что число погибших превысило 3600 человек. Около 18 тысяч человек лишились своих домов. Он также выразил благодарность за помощь, оказанную другими странами. Флетчер сказал, что даже до землетрясений в Венесуэле нуждались в гуманитарной помощи почти 8 миллионов человек. Он добавил, что в результате произошедшего бедствия этот показатель вырос еще на 1 миллион 300 тысяч человек. Он также заявил, что в течение следующих 6 месяцев потребуется еще 296 миллионов долларов для поддержки гуманитарных и восстановительных работ. Флетчер призвал другие страны продолжить оказание помощи Венесуэле. Он сказал: «Международная солидарность не должна заканчиваться, когда мы продолжаем поисково-спасательную операцию и переходим к следующему этапу». Представители стран заявили о своем намерении продолжать оказывать поддержку Венесуэле. Однако остается неясным, удастся ли обеспечить достаточное финансирование. Аэропорт в городе Вадзима, префектуры Исикава, в центральной части Японии теперь оживляют всемирно известные персонажи аниме «Покемон». Полуостров Ното, где находится аэропорт, пострадал от мощного землетрясения в 2024 году. Теперь аэропорт Ното называют «Аэропорт Ното Сатояма Покемон с тобой». Интерьер аэропорта украсили изображения 111 покемонов. В одном из ресторанов также предлагается стилизованное меню на тему «Покемон». На торжественной церемонии во вторник губернатор префектуры Исикава Ямано Юкиёси выразил надежду, что большое число гостей из региона Большого Токио и со всего мира приедут, поддержав тем самым усилия по восстановлению района Ното. После этого в аэропорт прибыл рейс из токийского аэропорта Ханеда. Пассажиров приветствовал персонаж Пикачу, наряженный пилотом. Он раздавал им стикеры и брошюры о достопримечательностях Ното. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня на нашем 19-м уроке мы научимся говорить, что вы хотите купить. Во второй части урока мы поговорим об использовании кредитных карт в Японии.
1: Студентка из Вьетнама там живет в общежитии дом Харусан. Она хочет съездить на Хоккайдо, на севере Японии, со своими соседями Мия и Кайто. Чтобы подготовиться к суровой зиме на Хоккайдо, там и Мия пошли в магазин купить перчатки.
0: Послушаем диалог сегодняшнего урока.
2: Сумимасен. Тебукуро га хошин десу га.
3: Тебукуро ва кочира десу.
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: ?1900 円です。
2: カードは使えますか
3: はい、使えます。
0: あ、теперь разберем фразы по порядку。
1: Там обращается к продавцу。
2: すみません。
0: Прошу прощения。
2: 手袋が欲しいんですが。
0: Мне нужна пара перчаток。
1: Продавец отвечает.
3: Тебукуро ва кочира десу.
0: Перчатки вон там.
1: Мия видит особенную пару перчаток.
2: Коре аттакасо.
0: Эти выглядят теплыми.
1: Там меряет перчатки.
2: Ии десу не.
0: Хорошие.
2: Коре икура десу ка?
0: Сколько они стоят?
1: Продавец отвечает.
3: 1900 йен десу.
0: 1900 йен.
1: Там спрашивает.
2: Кадо ва цукаемасу ка?
0: Вы принимаете кредитные карты?
1: Продавец говорит.
3: Хай, скаймас.
0: Да, конечно.
1: Температура воздуха на Хоккайдо зимой часто опускается ниже нуля, поэтому там правильно сделала, что решила купить теплые перчатки.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Сумимасен. Тебукуро га хошин десу га.
3: Тебукуро ва кочира десу.
2: Коре, аттакасо. いいですね。これいくらですか
3: ？1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Мне нужна пара перчаток.
2: 手袋が欲しいんですが。
0: Запомните ее структуру и сможете говорить, что вы хотите купить. Вот что значат слова в этой фразе. Тебукуро – это перчатки, а хосин десунга – мне нужны. Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите что-то купить и просите продавца показать, какой товар продается, добавьте частицу га к вещи, которую ищете, и получится Хосин десунга – это и прилагательное «хоси», которое означает «мне нужно» или «я бы хотел», с «ндесунга». После него «ндесунга» – эта фраза используется для объяснения ситуации собеседнику и побуждает его ответить.
1: В таком случае после «тебукуро» – «перчатки» используется частица «га» и «хосин десунга». Все вместе получается «тебукуро га». Хойшин десга. Мне нужна пара перчаток. Послушайте и повторите. Звучать будет более естественно, если вы слегка понизите интонацию в конце предложения.
4: Хойшин десга. Тебукуро га хойшин десга. Тебукуро га хойшин десга.
1: Теперь давайте послушаем диалог, в котором собеседник говорит, что хочет купить в магазине.
5: Сумимасен. Хоккайдо но омияге га хошин десу га.
6: Соу десу не. Коно окаши ва икага десу ка?
0: Давайте разберем значение фразы.

0: すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
1: Прошу прощения, мне нужен сувенир с Хоккайдо.
2: Это междометие, похожее на... Оно используется для привлечения внимания. Омияге – сувенир. Если вы не знаете, что привезти в качестве сувенира, задайте этот вопрос продавцу, и он поможет выбрать.
3: そうですね。このお菓子はいかがですか？
1: Давайте посмотрим, как насчет этих конфет?
2: そうですね。Посмотрим. Используется, когда вы раздумываете над ответом. Коно окаси означает эти конфеты, а икага деска – выражение, которое используется, когда кто-то что-то рекомендует.
1: Послушайте и повторите.
4: О мияге га хосин десу га. Хоккайдо но о мияге га хосин десу га. すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
2: А теперь попрактикуемся с другими примерами. Предположим, вы ищете традиционный японский платок для упаковки. Скажите продавцу, что хотите его купить. Платок для упаковки – это…
4: 風呂敷。風呂敷。
5: すみません。風呂敷が欲しいんですが。すみません。風呂敷が欲しいんですが。
2: Другой пример. Вы гуляете по городу, и вдруг начался дождь. Скажите продавцу в конвине, что вам нужен зонт. Зонт – это?
4: Каса. Каса.
2: Попробуйте.
3: Сумимасен. Каса га хошин десу га. Сумимасен. Каса га хошин десу га.
2: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит там. Она произнесла ее, когда обращалась к продавцу, оплачивая покупку. Попробуйте запомнить фразу целиком.
6: Кадо ва цкаемаска?
2: Кадо ва цкаемаска означает «можно оплатить кредитной картой». В данном случае кадо означает кредитную карту, кредитто кадо. Можете показать свою карту и спросить. Коно кадо ва цкаемасу ка?
1: А теперь послушайте и повторите.
4: Кадо ва цкаемасу ка?
1: Послушайте диалог сегодняшнего урока еще раз. Обратите особое внимание той части, в которой там говорит, что она хочет купить.
6: Сумимасен. Тебукуро га хошин десу га.
7: Тебукуро ва кочира десу.
5: Коре аттака со.
6: いいですね。これいくらですか
7: ？1900円です。
6: カードは使えますか？
7: はい、使えます。
8: ハルさんの知恵袋。
1: Время рубрики «Советы Харусан». Сегодня мы расскажем о кредитных картах в Японии.
2: Настя, вы пользуетесь кредитной картой в Японии?
1: Да, иногда. Кредитки принимают отели и крупные магазины. Также удобно оплачивать покупки в интернете. Но иногда меня удивляет, что многие места не принимают карты.
2: И правда, хотя кредитные карты и все прочие формы безналичной оплаты давно не редкость, в маленьких магазинах и заведениях в ненаселенных районах иногда принимают только наличные деньги.
1: Это может стать проблемой для иностранных туристов.
2: Число магазинов, принимающих кредитные карты, растет. Некоторые банкоматы позволяют снимать наличные деньги с кредиток. Банкоматы в почтовых отделениях и конвини часто принимают зарубежные карты.
1: И все-таки будет лучше иметь в запасе определенную сумму наличных денег и проверить, в каких местах вы сможете оплатить покупку картой, а в каких нет.
2: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке Там и ее друзья отправятся на Хоккайдо и попробуют местные деликатесы. Оставайтесь с нами.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 9 июля в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. США нанесли новые удары по Ирану. НАТО возьмет на себя больше ответственности за оборону Европы. Трамп заявил, что США позволят Украине производить ракеты «Патриот». А сейчас обо всем подробнее. Между Соединенными Штатами и Ираном вновь разгораются боевые действия. Центральное командование США сообщило, что оно нанесло новые удары по этой стране. Центком опубликовал сообщение об этом в социальных сетях в среду. В нем говорится, что целью данной операции является ослабление возможностей Ирана угрожать свободе навигации в Ормузском проливе. Накануне американские вооруженные силы нанесли удары более чем по 80 целям в Иране. Несколько иранских средств массовой информации сообщили о взрывах в южной части страны в среду вечером. Информационное агентство «Мехр» сообщило, что системы противовоздушной обороны реагировали возле Бендер-Аббаса. В других сообщениях говорится о повреждении портовых объектов в городе Чабахар, а также падении обломков на одну из больниц в данном районе. Выступая ранее в этот же день на саммите НАТО в Турции, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп угрожал вновь ударить по Ирану, заявив вместе с тем, что ему не нужен долгосрочный конфликт. Трамп сказал: «Полагаю, что все происходящее закончится очень быстро, и мы только добьемся большей безопасности, в том числе для нефти». Он также сказал, что уже не уверен, что хочет заключать сделку с Ираном. Перед этими новыми ударами в эфире иранского государственного телевизионного вещания Пресс-ТВ вышло предупреждение о готовящихся атаках США. При этом приводились слова источника о том, что если Иран вновь подвергнется атаке, то он закроет Ормузский пролив и будет бить в ответ. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил в социальных сетях, что США, нанеся удары во вторник, нарушили механизм соглашения. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи также опубликовал сообщение, в котором говорится, что иранцы не грубят в ответ на грубость, а отвечают действиями. Президент США Дональд Трамп на протяжении некоторого времени призывал других лидеров НАТО взять на себя большую роль в защите Европы. Теперь они подтвердили, что готовы нести более весомое бремя. Лидеры встретились для проведения двухдневных дискуссий, которые завершились в среду в столице Турции Анкаре. После встречи генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил: «Этот саммит показал, что наш альянс сильнее, чем когда-либо. Альянс, который един и готов защищать каждый сантиметр нашей территории». Лидеры опубликовали заявление, в котором выразили единодушие в поддержке Украины. Они объявили о пакете военной помощи в размере 70 миллиардов евро или около 80 миллиардов долларов в 2026 году и по меньшей мере в таком же объеме в 2027. Трамп приветствовал этот шаг, заявив о колоссальном единстве. Он призвал членов ускорить реализацию плана по увеличению расходов на оборону до 5% ВВП. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о намерении разрешить Украине выпускать ракеты, используемые системой противовоздушной обороны «Патриот». В среду на полях саммита НАТО в Анкаре состоялась встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп заявил, что США дадут Украине лицензию на производство ракет «Патриот» и передадут необходимые для этого ноу-хау. Украина сталкивается с необходимостью повысить потенциал своей ПВО для защиты от российских ракет. Зеленский неоднократно подчеркивал потребность в ракетах-перехватчиках. В ходе встречи с Трампом Зеленский заявил, что американская система «Патриот» в настоящее время является лучшей в защите от баллистических ракет. Говоря о дальних ударах Украины по нефтеперерабатывающим заводам и другим целям в России, Трамп заявил: «Это эскалация, но вместе с тем это эскалация, которая может помочь привести к окончанию конфликта». Министр обороны Японии Коидзуми Синдзиро выразил Австралии и Новой Зеландии намерение Токио активно сотрудничать с этими странами в целях создания новых кораблей на основе японского фрегата.
Переговоры Коидзуми с министром оборонной промышленности Австралии Пэтом Конроем и министром обороны Новой Зеландии Крисом Пенком состоялись в среду в Турции. В ходе переговоров Коидзуми заявил, что встреча проходит очень своевременно, сразу после того, как Китай произвел испытательный запуск ракеты с подводной лодки для того, чтобы обменяться мнениями о ситуации в регионе. Коидзуми отметил, что он искренне признателен двум другим участникам за содействие. Коидзуми говорил о совместной разработке Японии и

Австралии новых кораблей на основе фрегата класса «Могами» морских сил самообороны Японии. Он также упомянул то, что новые Зеландия рассматривает этот фрегат как один из вариантов кораблей, которыми намерена обзавестись эта страна. Коидзуми выразил намерение Токио активно сотрудничать. Глава гуманитарного агентства ООН призвал страны продолжать оказывать помощь пострадавшей от землетрясения Венесуэле, заявив, что в результате катастрофы еще 1 300 000 человек нуждаются в гуманитарной помощи. В настоящее время заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам и координатор по оказанию чрезвычайной помощи Том Флетчер находится с визитом в этой южноамериканской стране. Его визит состоялся после мощных землетрясений магнитудой более 7, произошедших в стране 24 июня. В среду Флетчер и министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль провели онлайн-брифинг для представителей разных стран, посвященный текущей ситуации. Хиль заявил, что число погибших превысило 3600 человек. Около 18 000 человек лишились своих домов. Он также выразил благодарность за помощь, оказанную другими странами. Флетчер сказал, что даже до землетрясений в Венесуэле нуждались в гуманитарной помощи почти 8 миллионов человек. Он добавил, что в результате произошедшего бедствия этот показатель вырос еще на 1 300 000 человек. Он также заявил, что в течение следующих 6 месяцев потребуется еще 296 миллионов долларов для поддержки гуманитарных и восстановительных работ. Флетчер призвал другие страны продолжить оказание помощи Венесуэле. Он сказал, международная солидарность не должна заканчиваться, когда мы продолжаем поисково-спасательную операцию и переходим к следующему этапу. Представители стран заявили о своем намерении продолжать оказывать поддержку Венесуэле. Однако остается неясным, удастся ли обеспечить достаточное финансирование. Аэропорт в городе Вадзима, префектуры Исикава, в центральной части Японии теперь оживляют всемирно известные персонажи аниме «Покемон». Полуостров Ното, где находится аэропорт, пострадал от мощного землетрясения в 2024 году. Теперь аэропорт Ното называют «Аэропорт Ното Сатояма Покемон с тобой». Интерьер аэропорта украсили изображения 111 покемонов. В одном из ресторанов также предлагается стилизованное меню на тему «Покемон». На торжественной церемонии во вторник губернатор префектуры Исикава Ямано Юкиёси выразил надежду, что большое число гостей из региона Большого Токио и со всего мира приедут, поддержав тем самым усилия по восстановлению района Ното. После этого в аэропорт прибыл рейс из токийского аэропорта Ханеда. Пассажиров приветствовал персонаж Пикачу, наряженный пилотом. Он раздавал им стикеры и брошюры о достопримечательностях Ното. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня на нашем 19-м уроке мы научимся говорить, что вы хотите купить. Во второй части урока мы поговорим об использовании кредитных карт в Японии.
1: Студентка из Вьетнама там живет в общежитии дом Харусан. Она хочет съездить на Хоккайдо, на севере Японии, со своими соседями Мия и Кайто. Чтобы подготовиться к суровой зиме на Хоккайдо, там и Мия пошли в магазин купить перчатки.
0: Послушаем диалог сегодняшнего урока.
2: Сумимасен. Тебукуро га хошин десу га.
3: Тебукуро ва кочира десу.
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: ?1900 円です。
2: カードは使えますか
3: はい、使えます。
0: А теперь разберем фразы по порядку.
1: Там обращается к продавцу.
2: すみません。
0: Прошу прощения.
2: 手袋が欲しいんですが。
0: Мне нужна пара перчаток.
1: Продавец отвечает.
3: Тебукуро ва кочира десу.

0: часто опускается ниже нуля, поэтому там правильно сделала, что решила купить теплые перчатки.
1: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: すみません. 手袋が欲しいんですが.
3: 手袋はこちらです.
2: これ、あったかそう. いいですね. これ、いくらですか?
3: 1900円です.
2: カードは使えますか?
3: はい、使えます。
1: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Мне нужна пара перчаток. Запомните ее структуру и сможете говорить, что вы хотите купить. Вот что значат слова в этой фразе. Тебукуро – это перчатки. А хосиндесга – мне нужны. Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите что-то купить и просите продавца показать, какой товар продается, добавьте частицу «га» к вещи, которую ищете, и получится «хосиндесга». «Хосиндесга» – это и прилагательное «хоси», которое означает «мне нужно» или «я бы хотел», с «ндесга» после него. «Ндесга» – эта фраза используется для объяснения ситуации собеседнику и побуждает его ответить.
0: В таком случае после «тебукуро» – «перчатки» используется частица «га» и «хойшиндесга». Все вместе получается «тебукуро га хойшиндесга». «Мне нужна пара перчаток». Послушайте и повторите. Звучать будет более естественно, если вы слегка понизите интонацию в конце предложения.
4: «Хойшиндесга». 手袋が欲しいんですが。手袋が欲しいんですが。
0: А теперь давайте послушаем диалог, в котором собеседник говорит, что хочет купить в магазине.
5: すみません. 北海道のお土産が欲しいんですが。
6: そうですね. このお菓子はいかがですか?
1: Давайте разберем значение фраз.
5: すみません. 北海道のお土産が欲しいんですが.
0: Прошу прощения, мне нужен сувенир с Хоккайдо.
1: Оно это междометие, похожее на оно используется для привлечения внимания. Омияге сувенир. Если вы не знаете, что привезти в качестве сувенира, задайте этот вопрос продавцу, и он поможет выбрать.
6: そうですね. このお菓子はいかがですか?
0: Давайте посмотрим, как насчет этих конфет.
1: そうですね. Посмотрим. Используется, когда вы раздумываете над ответом. Коноокаси означает эти конфеты, а икагадеска – выражение, которое используется, когда кто-то что-то рекомендует.
0: Послушайте и повторите.
4: Омияге га хосиин десу га. Хоккайдо но омияге га хосиин десу га. すみません. 北海道のお土産が欲しいんですが。
1: А теперь попрактикуемся с другими примерами. Предположим, вы ищете традиционный японский платок для упаковки. Скажите продавцу, что хотите его купить. Платок для упаковки – это…
4: Фуроски. Фуроски.
2: すみません. Фуроски га хошиин десу га. すみません. 風呂敷が欲しいんですが.
1: Другой пример. Вы гуляете по городу, и вдруг начался дождь. Скажите продавцу в конвине, что вам нужен зонт. Зонт – это…
4: Каса. Каса.
1: Попробуйте.
6: すみません.

0: 傘が欲しいんですが。すみません、傘が欲しいんですが。
1: Бонус фраза сегодняшнего урока принадлежит там. Она произнесла ее, когда обращалась к продавцу, оплачивая покупку. Попробуйте запомнить фразу целиком.
2: Кадо ва цукаемаска?
1: Кадо ва цукаемаска означает «можно оплатить кредитной картой». В данном случае кадо означает кредитную карту, кредитто кадо. Можете показать свою карту и спросить. Коно кадо ва цукаемасу ка?
3: А теперь послушайте и повторите.
4: Кадо ва цукаемасу ка?
3: Послушайте диалог сегодняшнего урока еще раз. Обратите особое внимание той части, в которой там говорит, что она хочет купить.
2: Сумимасен. Тебукуро га хоши ин десу га.
5: Тебукуро ва кочира десу.
2: Коре аттакасо. いいですね。これいくらですか
5: ?1900 円です。
2: カードは使えますか?
5: はい、使えます。
6: ハルさんの知恵袋。
3: Время рубрики «Советы Харусан». Сегодня мы расскажем о кредитных картах в Японии.
1: Настя, вы пользуетесь кредитной картой в Японии?
3: Да, иногда. Кредитки принимают отели и крупные магазины. Также удобно оплачивать покупки в интернете. Но иногда меня удивляет, что многие места не принимают карты.
1: И правда, хотя кредитные карты и все прочие формы безналичной оплаты давно не редкость, в маленьких магазинах и заведениях в ненаселенных районах иногда принимают только наличные деньги.
3: Это может стать проблемой для иностранных туристов.
1: Число магазинов, принимающих кредитные карты, растет. Некоторые банкоматы позволяют снимать наличные деньги с кредиток. Банкоматы в почтовых отделениях и конвини часто принимают зарубежные карты.
3: И все-таки будет лучше иметь в запасе определенную сумму наличных денег и проверить, в каких местах вы сможете оплатить покупку картой, а в каких нет.
1: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
3: На следующем уроке там и ее друзья отправятся на Хоккайдо и попробуют местные деликатесы. Оставайтесь с нами!
7: Вардо, 国際放送, Радио Ниппон です. 東京からお送りします.
8: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 9 июля в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. США нанесли новые удары по Ирану. НАТО возьмет на себя больше ответственности за оборону Европы. Трамп заявил, что США позволят Украине производить ракеты «Патриот». А сейчас обо всем подробнее. Между Соединенными Штатами и Ираном вновь разгораются боевые действия. Центральное командование США сообщило, что оно нанесло новые удары по этой стране. Центком опубликовал сообщение об этом в социальных сетях в среду. В нем говорится, что целью данной операции является ослабление возможности Ирана угрожать свободе навигации в Ормузском проливе. Накануне американские вооружения

Вооруженные силы нанесли удары более чем по 80 целям в Иране. Несколько иранских средств массовой информации сообщили о взрывах в южной части страны в среду вечером. Информационное агентство «Мехр» сообщило, что системы противовоздушной обороны реагировали возле Бендер-Аббаса. В других сообщениях говорится о повреждении портовых объектов в городе Чабахар, а также падении обломков на одну из больниц в данном районе. Выступая ранее в этот же день на саммите НАТО в Турции, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп угрожал вновь ударить по Ирану, заявив вместе с тем, что ему не нужен долгосрочный конфликт. Трамп сказал: «Полагаю, что все происходящее закончится очень быстро, и мы только добьемся большей безопасности, в том числе для нефти». Он также сказал, что уже не уверен, что хочет заключать сделку с Ираном. Перед этими новыми ударами в эфире иранского государственного телевизионного вещания Пресс-ТВ вышло предупреждение о готовящихся атаках США. При этом приводились слова источника о том, что если Иран вновь подвергнется атаке, то он закроет Ормузский пролив и будет бить в ответ. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил в социальных сетях, что США, нанеся удары во вторник, нарушили механизм соглашения. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи также опубликовал сообщение, в котором говорится, что иранцы не грубят в ответ на грубость, а отвечают действиями. Президент США Дональд Трамп на протяжении некоторого времени призывал других лидеров НАТО взять на себя большую роль в защите Европы. Теперь они подтвердили, что готовы нести более весомое бремя. Лидеры встретились для проведения двухдневных дискуссий, которые завершились в среду в столице Турции Анкаре. После встречи генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил: «Этот саммит показал, что наш альянс сильнее, чем когда-либо. Альянс, который един и готов защищать каждый сантиметр нашей территории». Лидеры опубликовали заявление, в котором выразили единодушие в поддержке Украины. Они объявили о пакете военной помощи в размере 70 миллиардов евро или около 80 миллиардов долларов в 2026 году и по меньшей мере в таком же объеме в 2027. Трамп приветствовал этот шаг, заявив о колоссальном единстве. Он призвал членов ускорить реализацию плана по увеличению расходов на оборону до 5% ВВП. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о намерении разрешить Украине выпускать ракеты, используемые системой противовоздушной обороны «Патриот». В среду на полях саммита НАТО в Анкаре состоялась встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп заявил, что США дадут Украине лицензию на производство ракет «Патриот» и передадут необходимые для этого ноу-хау. Украина сталкивается с необходимостью повысить потенциал своей ПВО для защиты от российских ракет. Зеленский неоднократно подчеркивал потребность в ракетах-перехватчиках. В ходе встречи с Трампом Зеленский заявил, что американская система «Патриот» в настоящее время является лучшей в защите от баллистических ракет. Говоря о дальних ударах Украины по нефтеперерабатывающим заводам и другим целям в России, Трамп заявил: «Это эскалация, но вместе с тем это эскалация, которая может помочь привести к окончанию конфликта». Министр обороны Японии Коидзуми Синдзиро выразил Австралии и Новой Зеландии намерение Токио активно сотрудничать с этими странами в целях создания новых кораблей на основе японского фрегата. Переговоры Коидзуми с министром обороны и промышленности Австралии Пэтом Конроем и министром обороны Новой Зеландии Крисом Пенком состоялись в среду в Турции. В ходе переговоров Коидзуми заявил, что встреча проходит очень своевременно, сразу после того, как Китай произвел испытательный запуск ракеты с подводной лодки для того, чтобы обменяться мнениями о ситуации в регионе. Коидзуми отметил, что он искренне признателен двум другим участникам за содействие. Коидзуми говорил о совместной разработке Японии и Австралии новых кораблей на основе фрегата класса «Могами» морских сил самообороны Японии. Он также упомянул то, что Новая Зеландия рассматривает этот фрегат как один из вариантов кораблей, которыми намерена обзавестись эта страна. Коидзуми выразил намерение Токио активно сотрудничать. Глава гуманитарного агентства ООН призвал страны продолжать оказывать помощь пострадавшей от землетрясения Венесуэле, заявив, что в результате катастрофы еще 1 миллион 300 тысяч человек нуждаются в гуманитарной помощи.
В настоящее время заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам и координатор по оказанию чрезвычайной помощи Том Флетчер находится с визитом в этой южноамериканской стране. Его визит состоялся после мощных землетрясений магнитудой более 7, произошедших в стране 24 июня. В среду Флетчер и министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль провели онлайн-брифинг для представителей разных стран, посвященный текущей ситуации. Хиль заявил, что число погибших превысило 3600 человек. Около 18 тысяч человек лишились своих домов. Он также выразил благодарность за помощь, оказанную другими странами. Флетчер сказал, что даже до землетрясений в Венесуэле нуждались в гуманитарной помощи почти 8 миллионов человек. Он добавил, что в результате произошедшего бедствия этот показатель вырос еще на 1 миллион 300 тысяч человек. Он также заявил, что в течение следующих 6 месяцев потребуется еще 296 миллионов долларов для поддержки гуманитарных и восстановительных работ. Флетчер призвал другие страны продолжить оказание помощи Венесуэле. Он сказал, международная солидарность не должна заканчиваться, когда мы продолжаем поисково-спасательную операцию и переходим к следующему этапу. Представители стран заявили о своем намерении продолжать оказывать поддержку Венесуэле. Однако остается неясным, удастся ли обеспечить достаточное финансирование. Аэропорт в городе Вадзима, префектуры Исикава, в центральной части Японии теперь оживляют всемирно известные персонажи аниме «Покемон». Полуостров Ното, где находится аэропорт, пострадал от мощного землетрясения в 2024 году. Теперь аэропорт Ното называют «Аэропорт Ното Сатояма Покемон с тобой». Интерьер аэропорта украсили изображения 111 покемонов. В одном из ресторанов также предлагается стилизованное меню на тему «Покемон». На торжественной церемонии во вторник губернатор префектуры Исикава Ямано Юкиёси выразил надежду, что большое число гостей из региона Большого Токио и со всего мира приедут, поддержав тем самым усилия по восстановлению района Ното. После этого в аэропорт прибыл рейс из токийского аэропорта Ханеда. Пассажиров приветствовал персонаж Пикачу, наряженный пилотом. Он раздавал им стикеры и брошюры о достопримечательностях Ното. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня на нашем 19-м уроке мы научимся говорить, что вы хотите купить. Во второй части урока мы поговорим об использовании кредитных карт в Японии.
1: Студентка из Вьетнама там живет в общежитии дом Харусан. Она хочет съездить на Хоккайдо, на севере Японии, со своими соседями Мия и Кайто. Чтобы подготовиться к суровой зиме на Хоккайдо, там и Мия пошли в магазин купить перчатки.
0: Послушаем диалог сегодняшнего урока.
2: Сумимасен, тебукуро га хошин десу га.
3: Тебукуро ва кочира десу.
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: ?1900 円です。
2: カードは使えますか
3: はい、使えます。
0: あ、теперь разберем фразы по порядку。
1: Там обращается к продавцу。
2: すみません。
0: Прошу прощения。
2: 手袋が欲しいんですが。
0: Мне нужна пара перчаток。
1: Продавец отвечает.
3: Тебукуро ва кочира десу.
0: Перчатки вон там.
1: Мия видит особенную пару перчаток.
2: Коре аттакасо.
0: Эти выглядят теплыми.
1: Там меряет перчатки.
2: Ии десу не.
0: Хорошие.
2: Коре икура десу ка?
0: Сколько они стоят?
1: Продавец отвечает.
3: 1900 йен десу.
0: 1900 йен.
1: Там спрашивает.
2: Кадо ва цкаемасу ка?
0: Вы принимаете кредитные карты?
1: Продавец говорит.
3: Хай, скаймас.
0: Да, конечно.
1: Температура воздуха на Хоккайдо зимой.

0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Мне нужна пара перчаток.
1: 手袋が欲しいんですが.
0: Запомните ее структуру и сможете говорить, что вы хотите купить. Вот что значат слова в этой фразе. Тебукуро – это перчатки, а хосиндеснга – мне нужны. Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите что-то купить и просите продавца показать, какой товар продается, добавьте частицу «га» к вещи, которую ищете, и получится хосиндеснга. Хосиндеснга – это и прилагательное «хоси», которое означает «мне нужно» или «я бы хотел», с «ндеснга». После него «ндеснга» – эта фраза используется для объяснения ситуации собеседнику и побуждает его ответить.
2: В таком случае после «тебукуро» – «перчатки» используется частица «га» и «хосиндесга». Все вместе получается «тебукуро га хосиндесга». «Мне нужна пара перчаток». Послушайте и повторите. Звучать будет более естественно, если вы слегка понизите интонацию в конце предложения.
3: 欲しいんですが. 手袋が欲しいんですが. 手袋が欲しいんですが.
2: А теперь давайте послушаем диалог, в котором собеседник говорит, что хочет купить в магазине.
4: すみません. 北海道のお土産が欲しいんですが.
5: そうですね. このお菓子はいかがですか?
0: Давайте разберем значение фраз.
4: すみません. 北海道のお土産が欲しいんですが.
2: Прошу прощения, мне нужен сувенир с Хоккайдо.
0: Оно – это междометие, похожее на Оно используется для привлечения внимания. Омияге – сувенир. Если вы не знаете, что привезти в качестве сувенира, задайте этот вопрос продавцу, и он поможет выбрать.
5: そうですね. このお菓子はいかがですか?
2: Давайте посмотрим, как насчет этих конфет?
0: そうですね. Посмотрим. Используется, когда вы раздумываете над ответом. Коно окаси означает эти конфеты, а икагадеска – выражение, которое используется, когда кто-то что-то рекомендует.
2: Послушайте и повторите.
3: Омияге га хосин десу га. Хоккайдо но омияге га хосин десу га. すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
0: А теперь попрактикуемся с другими примерами. Предположим, вы ищете традиционный японский платок для упаковки. Скажите продавцу, что хотите его купить. Платок для упаковки – это…
3: Фуросики. Фуросики.
6: Сумимасен. Фуросики га хосин десу га. Сумимасен. Фуросики га хосин десу га.
0: Другой пример. Вы гуляете по городу, и вдруг начался дождь. Скажите продавцу в конвине, что вам нужен зонт. Зонт – это…
3: Каса. Каса.
0: Попробуйте.
5: Сумимасен. Каса га хошин десу га. Сумимасен. Каса га хошин десу га.
0: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит там. Она произнесла ее, когда обращалась к продавцу, оплачивая покупку. Попробуйте запомнить фразу целиком.
6: Кадова цкаемаска?
0: Кадова цкаемаска означает «можно».

0: оплатить кредитной картой. В данном случае «кадо» означает кредитную карту, «кредитто кадо». Можете показать свою карту и спросить «Коно кадо ва цкаэмасу ка?»
1: А теперь послушайте и повторите.
2: «Кадо ва цкаэмасу ка?»
1: Послушайте диалог сегодняшнего урока еще раз. Обратите особое внимание той части, в которой там говорит, что она хочет купить.
3: Ано, сумимасен. Тебукуро га хошин десу га.
4: Тебукуро ва кочира десу.
3: Коре, аттакасо. Ии десу не. Коре, икура десу ка?
4: 1900 йен десу.
3: Кадо ва цкаэмасу ка?
4: Хай, цкаэмасу.
1: Время рубрики «Советы Харусан». Сегодня мы расскажем о кредитных картах в Японии.
0: Настя, вы пользуетесь кредитной картой в Японии?
1: Да, иногда. Кредитки принимают отели и крупные магазины. Также удобно оплачивать покупки в интернете. Но иногда меня удивляет, что многие места не принимают карты.
0: И правда, хотя кредитные карты и все прочие формы безналичной оплаты давно не редкость, в маленьких магазинах и заведениях в ненаселенных районах иногда принимают только наличные деньги.
1: Это может стать проблемой для иностранных туристов.
0: Число магазинов, принимающих кредитные карты, растет. Некоторые банкоматы позволяют снимать наличные деньги с кредиток. Банкоматы в почтовых отделениях и конвини часто принимают зарубежные карты.
1: И все-таки будет лучше иметь в запасе определенную сумму наличных денег и проверить, в каких местах вы сможете оплатить покупку картой, а в каких нет.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке Там и ее друзья отправятся на Хоккайдо и попробуют местные деликатесы. Оставайтесь с нами!

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Данный информационный выпуск был записан 9 июля в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. США нанесли новые удары по Ирану. НАТО возьмет на себя больше ответственности за оборону Европы. Трамп заявил, что США позволят Украине производить ракеты «Патриот». А сейчас обо всем подробнее. Между Соединенными Штатами и Ираном вновь разгораются боевые действия. Центральное командование США сообщило, что оно нанесло новые удары по этой стране. Центком опубликовал сообщение об этом в социальных сетях в среду. В нем говорится, что целью данной операции является ослабление возможностей Ирана угрожать свободе навигации в Ормузском проливе. Накануне американские вооруженные силы нанесли удары более чем по 80 целям в Иране. Несколько иранских средств массовой информации сообщили о взрывах в южной части страны в среду вечером. Информационное агентство «Мехр» сообщило, что системы противовоздушной обороны реагировали возле Бендер-Аббаса. В других сообщениях говорится о повреждении портовых объектов в городе Чабахар, а также падении обломков на одну из больниц в данном районе. Выступая ранее в этот же день на саммите НАТО в Турции, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп угрожал вновь ударить по Ирану, заявив вместе с тем, что ему не нужен долгосрочный конфликт. Трамп сказал: «Полагаю, что все происходящее закончится очень быстро, и мы только добьемся большей безопасности, в том числе для нефти». Он также сказал, что уже не уверен, что хочет заключать сделку с Ираном. Перед этими новыми ударами в эфире иранского государственного телевизионного вещания пресс-ТВ вышло предупреждение о готовящихся атаках США. При этом приводились слова источника о том, что если Иран вновь подвергнется атаке, то он закроет Ормузский пролив и будет бить в ответ. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил в социальных сетях, что США, нанеся удары во вторник, нарушили механизм соглашения. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи также опубликовал сообщение, в котором говорится, что иранцы не грубят в ответ на грубость, а отвечают действиями. Президент США Дональд Трамп на протяжении некоторого времени призывал других лидеров НАТО взять на себя большую роль в защите Европы. Теперь они подтвердили, что готовы нести более весомое бремя. Лидеры встретились для проведения двухдневных дискуссий, которые завершились в среду в столице Турции Анкаре. После встречи генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил: «Этот саммит показал, что наш альянс сильнее, чем когда-либо. Альянс, который един и готов защищать каждый сантиметр нашей территории». Лидеры опубликовали заявление, в котором выразили единодушие в поддержке Украины. Они объявили о пакете военной помощи в размере 70 миллиардов евро или около 80 миллиардов долларов в 2026 году и по меньшей мере в таком же объеме в 2027. Трамп приветствовал этот шаг, заявив о колоссальном единстве. Он призвал членов ускорить реализацию плана по увеличению расходов на оборону до 5% ВВП. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о намерении разрешить Украине выпускать ракеты, используемые системой противовоздушной обороны «Патриот». В среду на полях саммита НАТО в Анкаре состоялась встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп заявил, что США дадут Украине лицензию на производство ракет «Патриот» и передадут необходимые для этого ноу-хау. Украина сталкивается с необходимостью повысить потенциал своей ПВО для защиты от российских ракет. Зеленский неоднократно подчеркивал потребность в ракетах-перехватчиках. В ходе встречи с Трампом Зеленский заявил, что американская система «Патриот» в настоящее время является лучшей в защите от баллистических ракет. Говоря о дальних ударах Украины по нефтеперерабатывающим заводам и другим целям в России, Трамп заявил: «Это эскалация, но вместе с тем это эскалация, которая может помочь привести к окончанию конфликта». Министр обороны Японии Коидзуми Синдзиро выразил Австралии и Новой Зеландии намерение Токио активно сотрудничать с этими странами в целях создания новых кораблей на основе японского фрегата.
Переговоры Коидзуми с министром оборонной промышленности Австралии Пэтом Конроем и министром обороны Новой Зеландии Крисом Пенком состоялись в среду в Турции. В ходе переговоров Коидзуми заявил, что встреча проходит очень своевременно, сразу после того, как Китай произвел испытательный запуск ракеты с подводной лодки для того, чтобы обменяться мнениями о ситуации в регионе. Коидзуми отметил, что он искренне признателен двум другим участникам за содействие. Коидзуми говорил о совместной разработке Японии и Австралии новых кораблей на основе фрегата класса «Могами» морских сил самообороны Японии. Он также упомянул то, что новые Зеландия рассматривает этот фрегат как один из вариантов кораблей, которыми намерена обзавестись эта страна. Коидзуми выразил намерение Токио активно сотрудничать. Глава гуманитарного агентства ООН призвал страны продолжать оказывать помощь пострадавшей от землетрясения Венесуэле, заявив, что в результате катастрофы еще 1 300 000 человек нуждаются в гуманитарной помощи. В настоящее время заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам и координатор по оказанию чрезвычайной помощи Том Флетчер находится с визитом в этой южноамериканской стране. Его визит состоялся после мощных землетрясений магнитудой более 7, произошедших в стране 24 июня. В среду Флетчер и министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль провели онлайн-брифинг для представителей разных стран, посвященный текущей ситуации. Хиль заявил, что число погибших превысило 3600 человек. Около 18 000 человек лишились своих домов. Он также выразил благодарность за помощь, оказанную другими странами. Флетчер сказал, что даже до землетрясений в Венесуэле нуждались в гуманитарной помощи почти 8 миллионов человек. Он добавил, что в результате произошедшего бедствия этот показатель вырос еще на 1 300 000 человек. Он также заявил, что в течение следующих 6 месяцев потребуется еще 296 миллионов долларов для поддержки гуманитарных и восстановительных работ. Флетчер призвал другие страны продолжить оказание помощи Венесуэле. Он сказал, международная солидарность не должна заканчиваться, когда мы продолжаем поисково-спасательную операцию и переходим к следующему этапу. Представители стран заявили о своем намерении продолжать оказывать поддержку Венесуэле. Однако остается неясным, удастся ли обеспечить достаточное финансирование. Аэропорт в городе Вадзима, префектуры Исикава, в центральной части Японии теперь оживляют всемирно известные персонажи аниме «Покемон». Полуостров Ното, где находится аэропорт, пострадал от мощного землетрясения в 2024 году. Теперь аэропорт Ното называют «Аэропорт Ното Сатояма Покемон с тобой». Интерьер аэропорта украсили изображения 111 покемонов. В одном из ресторанов также предлагается стилизованное меню на тему «Покемон». На торжественной церемонии во вторник губернатор префектуры Исикава Ямано Юкиёси выразил надежду, что большое число гостей из региона Большого Токио и со всего мира приедут, поддержав тем самым усилия по восстановлению района Ното. После этого в аэропорт прибыл рейс из токийского аэропорта Ханеда. Пассажиров приветствовал персонаж Пикачу, наряженный пилотом. Он раздавал им стикеры и брошюры о достопримечательностях Ното. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Данный информационный выпуск был записан 9 июля в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. США нанесли новые удары по Ирану. НАТО возьмет на себя больше ответственности за оборону Европы. Трамп заявил, что США позволят Украине производить ракеты «Патриот». А сейчас обо всем подробнее. Между Соединенными Штатами и Ираном вновь разгораются боевые действия. Центральное командование США сообщило, что оно нанесло новые удары по этой стране. Центком опубликовал сообщение об этом в социальных сетях в среду. В нем говорится, что целью данной операции является ослабление возможностей Ирана угрожать свободе навигации в Ормузском проливе. Накануне американские вооруженные силы нанесли удары более чем по 80 целям в Иране. Несколько иранских средств массовой информации сообщили о взрывах в южной части страны в среду вечером. Информационное агентство «Мехр» сообщило, что системы противовоздушной обороны реагировали возле Бендер-Аббаса. В других сообщениях говорится о повреждении портовых объектов в городе Чабахар, а также падении обломков на одну из больниц в данном районе. Выступая ранее в этот же день на саммите НАТО в Турции, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп угрожал вновь ударить по Ирану, заявив вместе с тем, что ему не нужен долгосрочный конфликт. Трамп сказал: «Полагаю, что все происходящее закончится очень быстро, и мы только добьемся большей безопасности, в том числе для нефти». Он также сказал, что уже не уверен, что хочет заключать сделку с Ираном. Перед этими новыми ударами в эфире иранского государственного телевизионного вещания пресс-ТВ вышло предупреждение о готовящихся атаках США. При этом приводились слова источника о том, что если Иран вновь подвергнется атаке, то он закроет Ормузский пролив и будет бить в ответ. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил в социальных сетях, что США, нанеся удары во вторник, нарушили механизм соглашения. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи также опубликовал сообщение, в котором говорится, что иранцы не грубят в ответ на грубость, а отвечают действиями. Президент США Дональд Трамп на протяжении некоторого времени призывал других лидеров НАТО взять на себя большую роль в защите Европы. Теперь они подтвердили, что готовы нести более весомое бремя. Лидеры встретились для проведения двухдневных дискуссий, которые завершились в среду в столице Турции Анкаре. После встречи генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил: «Этот саммит показал, что наш альянс сильнее, чем когда-либо. Альянс, который един и готов защищать каждый сантиметр нашей территории». Лидеры опубликовали заявление, в котором выразили единодушие в поддержке Украины. Они объявили о пакете военной помощи в размере 70 миллиардов евро или около 80 миллиардов долларов в 2026 году и по меньшей мере в таком же объеме в 2027. Трамп приветствовал этот шаг, заявив о колоссальном единстве. Он призвал членов ускорить реализацию плана по увеличению расходов на оборону до 5% ВВП. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о намерении разрешить Украине выпускать ракеты, используемые системой противовоздушной обороны «Патриот». В среду на полях саммита НАТО в Анкаре состоялась встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп заявил, что США дадут Украине лицензию на производство ракет «Патриот» и передадут необходимые для этого ноу-хау. Украина сталкивается с необходимостью повысить потенциал своей ПВО для защиты от российских ракет. Зеленский неоднократно подчеркивал потребность в ракетах-перехватчиках. В ходе встречи с Трампом Зеленский заявил, что американская система «Патриот» в настоящее время является лучшей в защите от баллистических ракет. Говоря о дальних ударах Украины по нефтеперерабатывающим заводам и другим целям в России, Трамп заявил: «Это эскалация, но вместе с тем это эскалация, которая может помочь привести к окончанию конфликта». Министр обороны Японии Коидзуми Синдзиро выразил Австралии и Новой Зеландии намерение Токио активно сотрудничать с этими странами в целях создания новых кораблей на основе японского фрегата.
Переговоры Коидзуми с министром обороны и промышленности Австралии Пэтом Конроем и министром обороны Новой Зеландии Крисом Пенком состоялись в среду в Турции. В ходе переговоров Коидзуми заявил, что встреча проходит очень своевременно, сразу после того, как Китай произвел испытательный запуск ракеты с подводной лодки для того, чтобы обменяться мнениями о ситуации в регионе. Коидзуми отметил, что он искренне признателен двум другим участникам за содействие. Коидзуми говорил о совместной разработке Японии и Австралии новых кораблей на основе фрегата класса «Могами» морских сил самообороны Японии. Он также упомянул то, что новые Зеландия рассматривает этот фрегат как один из вариантов кораблей, которыми намерена обзавестись эта страна. Коидзуми выразил намерение Токио активно сотрудничать. Глава гуманитарного агентства ООН призвал страны продолжать оказывать помощь пострадавшей от землетрясения Венесуэле, заявив, что в результате катастрофы еще 1 300 000 человек нуждаются в гуманитарной помощи. В настоящее время заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам и координатор по оказанию чрезвычайной помощи Том Флетчер находится с визитом в этой южноамериканской стране. Его визит состоялся после мощных землетрясений магнитудой более 7, произошедших в стране 24 июня. В среду Флетчер и министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль провели онлайн-брифинг для представителей разных стран, посвященный текущей ситуации. Хиль заявил, что число погибших превысило 3600 человек. Около 18 тысяч человек лишились своих домов. Он также выразил благодарность за помощь, оказанную другими странами. Флетчер сказал, что даже до землетрясений в Венесуэле нуждались в гуманитарной помощи почти 8 миллионов человек. Он добавил, что в результате произошедшего бедствия этот показатель вырос еще на 1 300 000 человек. Он также заявил, что в течение следующих 6 месяцев потребуется еще 296 миллионов долларов для поддержки гуманитарных и восстановительных работ. Флетчер призвал другие страны продолжить оказание помощи Венесуэле. Он сказал, международная солидарность не должна заканчиваться, когда мы продолжаем поисково-спасательную операцию и переходим к следующему этапу. Представители стран заявили о своем намерении продолжать оказывать поддержку Венесуэле. Однако остается неясным, удастся ли обеспечить достаточное финансирование. Аэропорт в городе Вадзима префектуры Исикава в центральной части Японии теперь оживляют всемирно известные персонажи аниме «Покемон». Полуостров Ното, где находится аэропорт, пострадал от мощного землетрясения в 2024 году. Теперь аэропорт Ното называют «Аэропорт Ното Сатояма Покемон с тобой». Интерьер аэропорта украсили изображения 111 покемонов. В одном из ресторанов также предлагается стилизованное меню на тему «Покемон». На торжественной церемонии во вторник губернатор префектуры Исикава Ямано Юкиёши выразил надежду, что большое число гостей из региона Большого Токио и со всего мира приедут, поддержав тем самым усилия по восстановлению района Ното. После этого в аэропорт прибыл рейс из токийского аэропорта Ханеда. Пассажиров приветствовал персонаж Пикачу, наряженный пилотом. Он раздавал им стикеры и брошюры о достопримечательностях Ното. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня на нашем 19-м уроке мы научимся говорить, что вы хотите купить. Во второй части урока мы поговорим об использовании кредитных карт в Японии.
1: Студентка из Вьетнама там живет в общежитии дом Харусан. Она хочет съездить на Хоккайдо на севере Японии со своими соседями Мия и Кайто. Чтобы подготовиться к суровой зиме на Хоккайдо, там и Мия пошли в магазин купить перчатки.
0: Послушаем диалог сегодняшнего урока.
2: Сумимасен. Тебукуро га хоши ин десу га.
3: Тебукуро ва кочира десу.
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: ?1900 円です。
2: カードは使えますか
3: はい、使えます。
0: А теперь разберем фразы по порядку.
1: Там обращается к продавцу.
2: すみません。
0: Прошу прощения.
2: 手袋が欲しいんですが。
0: Мне нужна пара перчаток.
1: Продавец отвечает.
3: Тебукуро ва кочира десу.
0: Перчатки вон там.
1: Мия видит особенную пару перчаток.
2: Коре аттакасо.
0: Эти выглядят теплыми.
1: Там меряет перчатки.
2: Ии десу не.
0: Хорошие.
2: Коре икура десу ка?
0: Сколько они стоят?
1: Продавец отвечает.
3: 1900 десу.
0: 1900 йен.
1: Там спрашивает.
2: Кадо ва цукаемасу ка?
0: Вы принимаете кредитные карты?
1: Продавец говорит.
3: Хай, цукаемас.
0: Да, конечно.
1: Температура воздуха на Хоккайдо зимой часто опускается ниже нуля, поэтому там правильно сделала, что решила купить теплые перчатки.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Сумимасен. Тебукуро га хоши ин десу га.
3: Тебукуро ва кочира десу.
2: Коре аттакасо. いいですね。これいくらですか
3: ？1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока: мне нужна пара перчаток.
2: 手袋が欲しいんですが。
0: Запомните ее структуру и сможете говорить, что вы хотите купить. Вот что значат слова в этой фразе. Тебукуро – это перчатки, а хосин десунга – мне нужны. Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите что-то купить и просите продавца показать, какой товар продается, добавьте частицу га к вещи, которую ищете, и получится Хосинь десунга. Хосинь десунга – это и прилагательное хоси, которое означает «мне нужно» или «я бы хотел», с «н десунга». После него «н десунга» – эта фраза используется для объяснения ситуации собеседнику и побуждает его ответить.
1: В таком случае после «тебукуро» – перчатки используется частица «га» и «хосин десга». Все вместе получается «тебукуро га». Хойшин десга. Мне нужна пара перчаток. Послушайте и повторите. Звучать будет более естественно, если вы слегка понизите интонацию в конце предложения.
4: Хойшин десга. Тебукуро га хойшин десга. Тебукуро га хойшин десга.
1: А теперь давайте послушаем диалог, в котором собеседник говорит, что хочет купить в магазине.
5: すみません. Хоккайдо но омияге га хоши ин десу га.
6: Соу десу не. Коно окаши ва икага десу ка?
0: Давайте разберем значение фраз.
5: すみません. Хоккайдо но омияге га хоши ин десу га.
1: Прошу прощения, мне нужен сувенир с Хоккайдо.
0: Это междометие, похожее на Оно используется для привлечения внимания. Омияге – сувенир. Если вы не знаете, что привезти в качестве сувенира, задайте этот вопрос продавцу, и он поможет выбрать.
6: そうですね. このお菓子はいかがですか?
1: Давайте посмотрим, как насчет этих конфет.
0: そうですね. Посмотрим. Используется, когда вы раздумываете над ответом. このお菓子 означает «эти конфеты», а «いかがですか» – выражение, которое используется, когда кто-то что-то рекомендует.
1: Послушайте и повторите.
4: お土産が欲しいんですが 北海道のお土産が欲しいんですが すみません 北海道のお土産が欲しいんですが
0: А теперь попрактикуемся с другими примерами. Предположим, вы ищете традиционный японский платок для упаковки. Скажите продавцу, что хотите его купить. Платок для упаковки – это…
4: Фуроски. Фуроски.
2: Сумимасен. Фуроски га хошин дес га. すみません。風呂敷が欲しいんですが。
0: Другой пример. Вы гуляете по городу, и вдруг начался дождь. Скажите продавцу в конвине, что вам нужен зонт. Зонт – это…
4: Каса. Каса.
0: Попробуйте.
6: すみません。傘が欲しいんですが。 すみません。傘が欲しいんですが。
0: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит там. Она произнесла ее, когда обращалась к продавцу, оплачивая покупку. Попробуйте запомнить фразу целиком.
2: カードは使えますか?
0: カードは使えますか? Означает «можно оплатить кредитной картой». В данном случае «каадо» означает кредитную карту, кредитто каадо. Можете показать свою карту и спросить «Коно каадо ва цкаэмасу ка?»
1: А теперь послушайте и повторите.
4: «Каадо ва цкаэмасу ка?»
1: Послушайте диалог сегодняшнего урока еще раз. Обратите особое внимание той части, в которой там говорит, что она хочет купить.
2: すみません! 手袋が欲しいんですが
3: 手袋はこちらです
2: これ、あったかそう いいですね これ、いくらですか?
3: 1900円です
2: カードは使えますか?
3: はい、使えます
7: ハルさんの知恵袋
1: Время рубрики «Советы Харусан». Сегодня мы расскажем о кредитных картах в Японии.
0: Настя, а вы пользуетесь кредитной картой в Японии?
1: Да, иногда. Кредитки принимают отели и крупные магазины. Также удобно оплачивать покупки в интернете. Но иногда меня удивляет, что многие места не принимают карты.
0: И правда, хотя кредитные карты и все прочие формы безналичной оплаты давно не редкость, в маленьких магазинах и заведениях в ненаселенных районах иногда принимают только наличные деньги.
1: Это может стать проблемой для иностранных туристов.
0: Число магазинов, принимающих кредитные карты, растет. Некоторые банкоматы позволяют снимать наличные деньги с кредиток. Банкоматы в почтовых отделениях и конвини часто принимают зарубежные карты.
1: И все-таки будет лучше иметь в запасе определенную сумму наличных денег и проверить, в каких местах вы сможете оплатить покупку картой, а в каких нет.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке Там и ее друзья отправятся на Хоккайдо и попробуют местные деликатесы. Оставайтесь с нами!

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 9 июля в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. США нанесли новые удары по Ирану. НАТО возьмет на себя больше ответственности за оборону Европы. Трамп заявил, что США позволят Украине производить ракеты «Патриот». А сейчас обо всем подробнее. Между Соединенными Штатами и Ираном вновь разгораются боевые действия. Центральное командование США сообщило, что оно нанесло новые удары по этой стране. Центком опубликовал сообщение об этом в социальных сетях в среду. В нем говорится, что целью данной операции является ослабление возможностей Ирана угрожать свободе навигации в Ормузском проливе. Накануне американские вооруженные силы нанесли удары более чем по 80 целям в Иране. Несколько иранских средств массовой информации сообщили о взрывах в южной части страны в среду вечером. Информационное агентство «Мехр» сообщило, что системы противовоздушной обороны реагировали возле Бендер-Аббаса. В других сообщениях говорится о повреждении портовых объектов в городе Чабахар, а также падении обломков на одну из больниц в данном районе. Выступая ранее в этот же день на саммите НАТО в Турции, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп угрожал вновь ударить по Ирану, заявив вместе с тем, что ему не нужен долгосрочный конфликт. Трамп сказал: «Полагаю, что все происходящее закончится очень быстро, и мы только добьемся большей безопасности, в том числе для нефти». Он также сказал, что уже не уверен, что хочет заключать сделку с Ираном. Перед этими новыми ударами в эфире иранского государственного телевизионного вещания «Пресс-ТВ» вышло предупреждение о готовящихся атаках США. При этом приводились слова источника о том, что если Иран вновь подвергнется атаке, то он закроет Ормузский пролив и будет бить в ответ. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил в социальных сетях, что США, нанеся удары во вторник, нарушили механизм соглашения. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи также опубликовал сообщение, в котором говорится, что иранцы не грубят в ответ на грубость, а отвечают действиями. Президент США Дональд Трамп на протяжении некоторого времени призывал других лидеров НАТО взять на себя большую роль в защите Европы. Теперь они подтвердили, что готовы нести более весомое бремя. Лидеры встретились для проведения двухдневных дискуссий, которые завершились в среду в столице Турции Анкаре. После встречи генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил: «Этот саммит показал, что наш альянс сильнее, чем когда-либо. Альянс, который един и готов защищать каждый сантиметр нашей территории». Лидеры опубликовали заявление, в котором выразили единодушие в поддержке Украины. Они объявили о пакете военной помощи в размере 70 миллиардов евро или около 80 миллиардов долларов в 2026 году и по меньшей мере в таком же объеме в 2027. Трамп приветствовал этот шаг, заявив о колоссальном единстве. Он призвал членов ускорить реализацию плана по увеличению расходов на оборону до 5% ВВП. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о намерении разрешить Украине выпускать ракеты, используемые системой противовоздушной обороны «Патриот». В среду на полях саммита НАТО в Анкаре состоялась встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп заявил, что США дадут Украине лицензию на производство ракет «Патриот» и передадут необходимые для этого ноу-хау. Украина сталкивается с необходимостью повысить потенциал своей ПВО для защиты от российских ракет. Зеленский неоднократно подчеркивал потребность в ракетах-перехватчиках. В ходе встречи с Трампом Зеленский заявил, что американская система «Патриот» в настоящее время является лучшей в защите от баллистических ракет. Говоря о дальних ударах Украины по нефтеперерабатывающим заводам и другим целям в России, Трамп заявил: «Это эскалация, но вместе с тем это эскалация, которая может помочь привести к окончанию конфликта». Министр обороны Японии Коидзуми Синдзиро выразил Австралии и Новой Зеландии намерение Токио активно сотрудничать с этими странами в целях создания новых кораблей на основе японского фрегата.
Переговоры Коидзуми с министром обороны и промышленности Австралии Пэтом Конроем и министром обороны Новой Зеландии Крисом Пенком состоялись в среду в Турции. В ходе переговоров Коидзуми заявил, что встреча проходит

очень своевременно, сразу после того, как Китай произвел испытательный запуск ракеты с подводной лодки для того, чтобы обменяться мнениями о ситуации в регионе. Коидзуми отметил, что он искренне признателен двум другим участникам за содействие. Коидзуми говорил о совместной разработке Японии и Австралии новых кораблей на основе фрегата класса «Могами» морских сил самообороны Японии. Он также упомянул то, что Новая Зеландия рассматривает этот фрегат как один из вариантов кораблей, которыми намерена обзавестись эта страна. Коидзуми выразил намерение Токио активно сотрудничать. Глава гуманитарного агентства ООН призвал страны продолжать оказывать помощь пострадавшей от землетрясения Венесуэле, заявив, что в результате катастрофы еще 1 миллион 300 тысяч человек нуждаются в гуманитарной помощи. В настоящее время заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам и координатор по оказанию чрезвычайной помощи Том Флетчер находится с визитом в этой южноамериканской стране. Его визит состоялся после мощных землетрясений магнитудой более 7, произошедших в стране 24 июня. В среду Флетчер и министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль провели онлайн-брифинг для представителей разных стран, посвященный текущей ситуации. Хиль заявил, что число погибших превысило 3600 человек. Около 18 тысяч человек лишились своих домов. Он также выразил благодарность за помощь, оказанную другими странами. Флетчер сказал, что даже до землетрясений в Венесуэле нуждались в гуманитарной помощи почти 8 миллионов человек. Он добавил, что в результате произошедшего бедствия этот показатель вырос еще на 1 миллион 300 тысяч человек. Он также заявил, что в течение следующих 6 месяцев потребуется еще 296 миллионов долларов для поддержки гуманитарных и восстановительных работ. Флетчер призвал другие страны продолжить оказание помощи Венесуэле. Он сказал, международная солидарность не должна заканчиваться, когда мы продолжаем поисково-спасательную операцию и переходим к следующему этапу. Представители стран заявили о своем намерении продолжать оказывать поддержку Венесуэле. Однако остается неясным, удастся ли обеспечить достаточное финансирование. Аэропорт в городе Вадзима, префектуры Исикава, в центральной части Японии теперь оживляют всемирно известные персонажи аниме «Покемон». Полуостров Ното, где находится аэропорт, пострадал от мощного землетрясения в 2024 году. Теперь аэропорт Ното называют «Аэропорт Ното Сатояма Покемон с тобой». Интерьер аэропорта украсили изображения 111 покемонов. В одном из ресторанов также предлагается стилизованное меню на тему «Покемон». На торжественной церемонии во вторник губернатор префектуры Исикава Ямано Юкиёси выразил надежду, что большое число гостей из региона Большого Токио и со всего мира приедут, поддержав тем самым усилия по восстановлению района Ното. После этого в аэропорт прибыл рейс из токийского аэропорта Ханеда. Пассажиров приветствовал персонаж Пикачу, наряженный пилотом. Он раздавал им стикеры и брошюры о достопримечательностях Ното. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня на нашем 19-м уроке мы научимся говорить, что вы хотите купить. Во второй части урока мы поговорим об использовании кредитных карт в Японии.
1: Студентка из Вьетнама там живет в общежитии дом Харусан. Она хочет съездить на Хоккайдо на севере Японии со своими соседями Мия и Кайто. Чтобы подготовиться к суровой зиме на Хоккайдо, там и Мия пошли в магазин купить перчатки.
0: Послушаем диалог сегодняшнего урока.
2: Сумимасен. Тебукуро га хошин десу га.
3: Тебукуро ва кочира десу.
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: ?1900 円です。
2: カードは使えますか
3: はい、使えます。
0: あ、теперь разберем фразы по порядку。
1: Там обращается к продавцу。
2: すみません。
0: Прошу прощения。
2: 手袋が欲しいんですが。
0: Мне нужна пара перчаток。
1: Продавец отвечает.
3: Тебукуро ва кочира десу.
0: Перчатки вон там.
1: Мия видит особенную пару перчаток.
2: Коре аттакасо.
0: Эти выглядят теплыми.
1: Там меряет перчатки.
2: Ии десу не.
0: Хорошие.
2: Коре икура десу ка?
0: Сколько они стоят?
1: Продавец отвечает.
3: 1900 десу.
0: 1900 йен.
1: Там спрашивает.
2: Кадо ва цукаемасу ка?
0: Вы принимаете кредитные карты?
1: Продавец говорит.
3: Хай, скаймас.
0: Да, конечно.
1: Температура воздуха на Хоккайдо зимой часто опускается ниже нуля, поэтому там правильно сделала, что решила купить теплые перчатки.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Сумимасен. Тебукуро га хошин десу га.
3: Тебукуро ва кочира десу.
2: Коре, аттакасо. いいですね。これいくらですか
3: ？1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Мне нужна пара перчаток.
2: 手袋が欲しいんですが。
0: Запомните ее структуру и сможете говорить, что вы хотите купить. Вот что значат слова в этой фразе. Тебукуро – это перчатки, а хосин десунга – мне нужны. Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите что-то купить и просите продавца показать, какой товар продается, добавьте частицу га к вещи, которую ищете, и получится Хосинь десунга. Хосинь десунга – это и прилагательное хоси, которое означает «мне нужно» или «я бы хотел», с «н десунга». После него «н десунга» – эта фраза используется для объяснения ситуации собеседнику и побуждает его ответить.
1: В таком случае после «тебукуро» – перчатки – используется частица «га» и «хосинь десунга». Все вместе получается «тебукуро га». Хойшин десга. Мне нужна пара перчаток. Послушайте и повторите. Звучать будет более естественно, если вы слегка понизите интонацию в конце предложения.
4: Хойшин десга. Тебукуро га хойшин десга. Тебукуро га хойшин десга.
1: А теперь давайте послушаем диалог, в котором собеседник говорит, что хочет купить в магазине.
5: Сумимасен. Хоккайдо но омияге га хошин десу га.
6: Соу десу не. Коно окаши ва икага десу ка?
0: Давайте разберем значение фраз.
5: Сумимасен. Хоккайдо но омияге га хошин десу га.
1: Прошу прощения, мне нужен сувенир с Хоккайдо.
0: Это междометие, похожее на Оно используется для привлечения внимания. Омияге – сувенир. Если вы не знаете, что привезти в качестве сувенира, задайте этот вопрос продавцу, и он поможет выбрать.
6: そうですね. このお菓子はいかがですか?
1: Давайте посмотрим, как насчет этих конфет.
0: そうですね. Посмотрим. Используется, когда вы раздумываете над ответом. このお菓子 означает «эти конфеты», а «いかがですか» – выражение, которое используется, когда кто-то что-то рекомендует.
1: Послушайте и повторите.
4: お土産が欲しいんですが 北海道のお土産が欲しいんですが すみません 北海道のお土産が欲しいんですが
0: А теперь попрактикуемся с другими примерами. Предположим, вы ищете традиционные.

0: Другой пример. Вы гуляете по городу, и вдруг начался дождь. Скажите продавцу в конвине, что вам нужен зонт. Зонт – это?
1: Каса. Каса.
0: Попробуйте.
2: Сумимасен. Каса га хошии десу га. Сумимасен. Каса га хошии десу га.
0: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит там. Она произнесла ее, когда обращалась к продавцу, оплачивая покупку. Попробуйте запомнить фразу целиком.
3: Кадо ва цкаемаска?
0: Кадо ва цкаемаска означает «можно оплатить кредитной картой». В данном случае «кадо» означает кредитную карту, кредитто кадо. Можете показать свою карту и спросить «Коно кадо ва цкаемаска?»
4: А теперь послушайте и повторите.
1: Кадо ва цкаемаска?
4: Послушайте диалог сегодняшнего урока еще раз. Обратите особое внимание той части, в которой там говорит, что она хочет купить.
3: Сумимасен! Тебукро га хоши ин десу га.
5: Тебукро ва кочира десу.
3: Коре аттака со. Ии десу не. Коре икура десу ка?
5: 1900 йен десу.
3: Кадо ва цкаемасу ка?
5: Хай, цкаемасу.
6: Харусан но чиебукро.
4: Время рубрики «Советы Харусан». Сегодня мы расскажем о кредитных картах в Японии.
0: Настя, а вы пользуетесь кредитной картой в Японии?
4: Да, иногда. Кредитки принимают отели и крупные магазины. Также удобно оплачивать покупки в интернете. Но иногда меня удивляет, что многие места не принимают карты.
0: И правда, хотя кредитные карты и все прочие формы безналичной оплаты давно не редкость, в маленьких магазинах и заведениях в ненаселенных районах иногда принимают только наличные деньги.
4: Это может стать проблемой для иностранных туристов.
0: Число магазинов, принимающих кредитные карты, растет. Некоторые банкоматы позволяют снимать наличные деньги с кредиток. Банкоматы в почтовых отделениях и конвини часто принимают зарубежные карты.
4: И все-таки будет лучше иметь в запасе определенную сумму наличных денег и проверить, в каких местах вы сможете оплатить покупку картой, а в каких нет.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
4: На следующем уроке Там и ее друзья отправятся на Хоккайдо и попробуют местные деликатесы. Оставайтесь с нами!